сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, сердце, серд